Рыжика смытый в сортире. Им лес зачищен, у Чирикова недопуск. Феминистки отправлены в декретный отпуск. Освободи, освободи, освободи Брусчатку. Освободи, освободи, освободи Брусчатку. Когда не поздно стать госпожой. Дубинки заряжены, крики все громче. Разомни мышцы рук и ног. Полицейский лижет у тебя между ног. Освободи,